0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Мессенджер Макс, соцсеть ВК и Одноклассники удалили из Google Play. Приложение теперь невозможно официально поставить на смартфоны на операционной системе Android. ВК срочно переходит на домен.ru. Пользователи уже массово приходят уведомления. Причина в том, что домен vk.com принадлежит США, и его могут просто забрать из-за санкций. Также удалены приложения Dzen и Mail.ru, сообщает НСН. В техническом режиме движение на половине путепровода на шоссе Космонавтов в Перми в районе технопарка Мурион планируется запустить уже осенью этого года. Ранее называли сроки до конца текущего года. Все работы по реконструкции намереваются завершить также раньше контрактных сроков в 2027 году. Путепровод закрыт на реконструкцию с 8 января. Движение на участке от Плеханова до дома номер 108 по шоссе Космонавтов полностью остановлено. При создании нового строения его параметры увеличат высоту с 2,2 до 5,5 метра, а ширину с 4 до 6 полос, по 3 в каждую сторону. Черногория может ввести визы для россиян уже с 1 октября. Официальных заявлений пока не было. Ранее в АТОР сообщили, что Черногория стала одним из самых популярных направлений для российских туристов этим летом. Продажи туров выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Рейсы загружены на 100%, а глубина бронирования уже достигает октября. В Новой Зеландии начались съемки фильма «Властелин колец. Охота за Голлумом». Спин-офф «Властелина колец» расскажет о погоне за Голлумом. Арагон пускается в рискованное путешествие, чтобы схватить его, прежде чем тот выдаст Саурону, где спрятано кольцо. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 31 копейку. Курс евро 89.32. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сегодня пасмурно, дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха сейчас и в течение дня плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброго утра всем. 7 часов и 11 минут в Перми. Посмотрим, что происходит на улицах нашего города. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения на бульваре Гагарина от Южной Дамбы и далее по Крупской до Уральской, на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по улице Мира до шоссе Космонавтов. На Мира тоже сложности от шоссе Космонавтов до Карпинского. В остальном движение в Перми пока свободное.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Под золотые хиты радио Альфа мы встречаем новый день. Всем доброго утра. Пятница, 17 июля сегодня. Как обычно, в течение утра в нашей компании и Анна Романова, и Катя Григорьева будем узнавать, чем отметился день в истории, что происходит в мире. Ну а как на сегодня звезды расположились, узнаем прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы. Дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы. Опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
1: Радио Альфа.

0: 7:22 в Перми. Сырая и серая погода, конечно, вызывает определенные сложности с пробуждением, но давайте вспомним, что сегодня уже пятница, до выходных рукой подать. Вы слушаете Радио Альфа, с вами Ирина Плотникова. Скоро мы вернемся к музыке, а прямо сейчас слово Кате Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотне километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
1: Радио Альфа.

0: В Перми половина восьмого. С новостями коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 7 по 13 июля средняя стоимость бензина в Прикамье составила 79 рублей 60 копеек за литр, увеличившись на 1 рубль 59 копеек по сравнению с предыдущей неделей. Соответствующие данные опубликовал Росстат. Из-за потопления тоннеля под Транссибирской магистралью в поселке Фирма в Перми изменили схему движения автобусного маршрута номер 148 сообщением Горная и Комсомольская площадь, сообщает Министерство транспорта Прикамья. Новая схема введена с 15 июля и до особого распоряжения. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, пишет Интерфакс. В Москве комнаты ярости стали хитом у тех, кто устал держать все в себе. Люди буквально штурмуют такие пространства, чтобы легально и с размахом выпустить пар. За несколько

0: несколько тысяч рублей можно разнести посуду, старую мебель и даже бытовую технику. Все это заранее подготовлено, уже не годится для использования. Чаще всего сюда заглядывают люди 20-30 лет. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой. Радио Альфа без 28 в городе. Сегодня, друзья мои, подведем итоги этой недели конкурса «Охота на отдых 12+». Но кто еще не успел попасть в число участников, будьте внимательны. До 3 часов дня точно прозвучат 3 специальных сигнала. Их-то и нужно будет отметить смайликом, домиком в наш МАКС. Номер, напомню, 8-906-38-104-1, 8-906-38-104-1. А в 3 часа дня, в 15:10 точнее, мы, наконец, подведем итоги и узнаем, кому же достанется сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Желаю всем удачи!
1: Реклама.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Бродекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-60-04. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
11: Вау! Скидка 50% на все?
12: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
13: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: На радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, относительно спокойное движение в городе. Трудности на улице Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского. На Стахановской незначительные сложности от моста через железную дорогу до Карпинского.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Огромное количество разных способов общения сейчас есть у нас с вами. И порой, чтобы выразить какую-то эмоцию, не нужно набирать огромное количество слов, а отправить всего лишь один смайлик. Как все начиналось, расскажет Катя Григорьева, спонсор всемирной истории на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 7.57, точные местные. Всем доброго продолжения утра. Дождливая ночь 16 июля оказалась рекордной. За ночь выпала месячная норма осадков. Некоторые жители Перми борются до сих пор с последствиями. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске. Пока на Радио Альфа. Музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 8 утра с новостями пятницы. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизтоплива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. С 1 сентября Минпросвещение собирается разделить основы безопасности и защиты Родины на два единых обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка, пишет ТАСС. Три ночи подряд в Перми будет закрываться движение на улице Строителей. Как сообщили в Минтрансе, участок пути в районе перекрестка с Локомотивной будет недоступен 17, 18, 19 июля с 11 вечера до 6 утра. Это связано с дорожными работами у будущего здания Пермь-арены. Автомобилистов просят планировать поездки заранее. Трамвай номер 2 временно прекращает работу из-за дождей. Пострадала улица Промышленная. Там сейчас специалисты откачивают воду. В связи с этим движение трамвая номер 2 временно невозможно. Чтобы добраться в Осинцы, пассажиры могут воспользоваться автобусом 62. Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 30%. В ведомстве связывают это с новыми мерами защиты. К системе антифрод уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россияне могут запретить массовые звонки, установить самозапрет на кредиты и проверить оформленные на свое имя, номера. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 31 копейку, евро 89.32. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. На радио Альфа музыка, которую мы любим. Как мы с вами знаем, с самых древних времен человек использовал изображение, чтобы рассказать какую-то историю. С течением времени все, конечно, изменялось и развивалось. И, например, сейчас комиксы для французов и бельгийцев – это неотъемлемая часть культуры. А вот феномен супергероя зародился за океаном. Тему продолжит Катя Григорьева скоро в новостях со всего света. А через пару минут расскажу, как складывается дорожная обстановка в Перми. Доброго утра!
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте dekingdefisperm.ru.
2: Ах, кухня!

0: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
1: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Кредит Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами в Перми затруднения. Основные к этой минуте. На Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Понемногу начинает копиться транспорт на Монастырской, от Осинской до Попова, на Свердлова от Лифанова до Ивановской.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Звучит почти как мантра. Доброго утра всем слушателям Радио Альфа. В Перми 8 часов и 17 минут, плюс 16 градусов сейчас в нашем городе. И на этой отметке температура воздуха в течение дня сохранится. Американские комиксы сейчас это часть мировой культуры, и некоторые готовы за них выложить кругленькую сумму. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Радио Альфа.
2: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио Альфа.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: Полина Попова.
1: Здравствуйте. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компании появились более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций. Цена активов от 1 миллиона до 150 миллионов рублей. На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных компаний. Так, «Газпром» продает заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской областях, а «Лукойл» в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и в Пермском крае. Из-за потопления тоннеля под Транссибирской магистралью в поселке Фермы изменили схему движения автобусного маршрута сообщением Горный, Комсомольская площадь. Новая схема введена с 15 июля до особого распоряжения. В Москве комнаты ярости стали хитом у тех, кто устал держать все в себе. Люди буквально штурмуют такие пространства, чтобы легально и с размахом выпустить пар. За несколько тысяч рублей можно разнести посуду, старую мебель и даже бытовую технику. Все это заранее подготовлено и уже не годится для использования. Чаще всего сюда заглядывают люди 20-30 лет. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Еще одна возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важные цыпы» будет, друзья, сегодня в «Невероятном вопросе». После 9 утра начнем его разгадывать. 12+. Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская». «Важные цыпы» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важные цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важные цыпы» – хозяйка пикника. «Невероятный вопрос» каждое буднее утро на Радио Альфа после 9 часов. В ближайшие минуты заглянем на пермские дороги.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Банька!

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: В Перми без 15.9 на радио Альфа. Дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, 10-минутный затор сейчас на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, и также копится транспорт от Снайперов до Мира. На Комсомольском проспекте небольшие сложности от Ленина до Краснова, на Монастырской, от Осинской до Попова, на Локомотивной, от улицы Энгельса до площади Гайдара. На Северной дамбе затруднения в обоих направлениях.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Каждый день с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM. 17 июля. Сегодня во всем мире отмечается прекрасный теплый праздник – День дарения подарков. И пусть пятница подарит нам сегодня легкость и успех. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей верховья реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги старообрядца ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучины. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021 первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». Релакс. Секреты красоты. 208-66-33.
1: Радио Альфа.

0: В нашем регионе сохраняется вероятность дождевых паводков, но ситуация изменится уже в воскресенье. Немного ждать осталось. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до отметки выше 25. Больше новостей у Полины Поповой на радио «Альфа» уже через 5 минут.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
5: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
9: Телефон рекламной службы 259-1700.
10: Радио «Альфа».
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 9 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Курьеров, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, могут обязать иметь страховку, которая будет работать по принципу автомобильного ОСАГО. Отмечается, что введение этой меры позволит обеспечить дополнительную защиту для всех участников движения, в том числе для людей, передвигающихся пешком. Отцам новорожденных детей необходимо предоставлять 5 дней оплачиваемого отпуска. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, работнику по его желанию предоставляется 5 дней неоплачиваемого отпуска в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников. Автомобили в России за 14 лет стали дороже на 300%. Об этом сообщает Автоньюс.ру. Как заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почеколдин, высокие цены являются основной причиной того, что авторынок с 2012 года сократился в 2 раза. В 2012 году средняя цена новой машины составляла 800 тысяч рублей, а по итогам первого полугодия 2026 года 3 300 000 рублей. В Перми на перекрестке Ленина и Куйбышева ограничат движение из-за реконструкции трамвайных путей. С 9 вечера пятницы 17 июля до 6 утра понедельника 20 июля ограничат проезд по улице Ленина от Компроса до Эспланады. Для проезда прямо к улице Попова оставят только одну полосу, крайнюю левую. Средние две полосы будут закрыты. Кроме того, запретят левый поворот с Ленина на Куйбышева в сторону филармонии. С 10 вечера понедельника 20 июля до 6 утра четверга 23 июля работы продолжат на соседнем участке. В это время запретят левый поворот с улицы Ленина на Куйбышева в сторону Колизея. 40% пермяков не готовы отказаться от бьюти-услуг даже при сокращении доходов. Средний лимит трат на эти цели составил 8 тысяч рублей в месяц. Таковы данные сервиса Авито. Уход за телом считают главной заботой о себе 39% пермяков. При этом траты на бьюти-процедуры респонденты чаще всего относят к категории безусловных, пишет РБК Пермь. Доллар сегодня 78.31, евро 89.32. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистам. Сегодня в течение дня пасмурно, дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: С любимой музыкой Радио Альфа беремся за дела и заканчиваем эту неделю на максимально оптимистичной ноте. Пятница, 17 июля на календаре. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова и готова я в этот час кого-то порадовать набором куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важные цыпы». Мы начинаем невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». Итак, внимание, вот какой невероятный на сегодня. Каждый четвертый из нас пустит туда гостей только после тщательной уборки. Получается, большинство запустит, если даже там не прибрано. Какое это место? Сегодня принимаю по одному варианту. Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Каждый четвертый из нас пустит туда гостей только после тщательной уборки. Получается, большинство запустит, если даже там не прибрано. Какое это место? Звоните 257-0107 по одному варианту.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня!
2: Серега, покажи!
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Ах,

0: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
1: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
2: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки, и получение в мельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» дорожная информация. Местами в городе затруднения. По данным сервиса «Яндекс.Карты», основные сохраняются на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Карпинского в обратном направлении от моста до Стахановской. На Поповое неспешное движение от Пушкина до Монастырской, на Монастырской от Осинской до Попова. Понемногу копится транспорт на Ленина от Компроса до Куйбышева, на Луначарского от Попова до Куйбышева. В центр города сложности – на Северной дамбе.
5: Радио Альфа 104.1 FM.

0: С удовольствием я присоединяюсь к пожеланиям группы «Чайф». Пусть сегодня будет все так, как вы планируете, и звезды будут на вашей стороне. Кому особенно повезет, узнаем от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Авен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы. Дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы. Опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
1: Радио Альфа.
0: 9:18 в Перми. Смелость, она вообще всегда будет кстати, особенно в пятницу и особенно в невероятный вопрос. Доброго утра всем. Сегодня мы вот что выясняем. Каждый четвертый из нас пустит туда гостей только после тщательной уборки. Но получается, большинство запустит, если даже там не прибрано. Выясняем, что это за место такое. 2570107. Звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро. На дачу.
0: Спасибо большое. Не подходит версия сегодня по одному варианту.
5: Доброе утро. Скорее всего, это баня.
0: Баня? А что там прибирать-то? Да.
5: Ну как это? Помыть. Угу. Аккуратно, чтобы было. Потом уже запустить.
0: Угу. Интересная версия. Даже, наверное, можно посчитать ее невероятной, но нет.
5: Спасибо.
0: 2570107. Еще звонок. Доброе утро.
6: Доброе утро. А может быть, это кухня?
0: Почему?
6: Женщина считает, кухня должна, это ее мир, и тут должна быть ее чистота всегда.
0: Это вообще комната, да, можно сказать? Для кого-то. А вы как поступаете?
6: Как бы, да, для меня надо, чтобы у меня кухня чисто была. Если меня я не успела, то я дверь закрываю, чтобы сюда гости не заходили.
0: Для большинства из нас, все-таки для большинства из нас, кухня действительно это то место, куда они могут запустить, даже если там не прибрано. Вы даете верный ответ.
6: Да, вот видите как.
0: Я вас поздравляю. Собственный опыт, да, навел вас на верный ответ, на невероятный вопрос. Так что набор шашлыка в маринаде от бренда «Важная цепа» достается вам.
6: Спасибо, как раз к выходным.
0: Здорово. Давайте познакомимся. Как зовут?
6: Екатерина. Звоню с Мотовильщинского района. Привет передаю Андрею и всем, кто меня узнал, и своим сотрудникам.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Альфа будем разгадывать уже в понедельник, также после 9 утра.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Одним из выдающихся достижений человечества до сих пор остаются египетские пирамиды. Ну а сама наука, которая изучает историю этой страны, египтология, на месте не стоит.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотне километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальной.

0: Хорошая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
1: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор праздник. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
0: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа. Всем доброго утра. Пятница набирает ход. Сегодня 17 июля. Коротко о главных событиях. Полина Попова.
1: Здравствуйте. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компании появились более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций. Цена активов от 1 миллиона до 150 миллионов рублей. На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных компаний. Так, «Газпром» продает заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской областях, а «Лукойл» в Тверской, Тюменской, Челябинской, Челябинской, Калужской областях и в Пермском крае. Из-за потопления тоннеля под Транссибирской магистралью в поселке Фермы изменили схему движения автобусного маршрута сообщением Горный, Комсомольская площадь. Новая схема введена с 15 июля до особого распоряжения. В Москве комнаты ярости стали хитом у тех, кто устал держать все в себе. Люди буквально штурмуют такие пространства, чтобы легально и с размахом выпустить пар. За несколько тысяч рублей можно разнести посуду, старую мебель и даже бытовую технику. Все это заранее подготовлено и уже не годится для использования. Чаще всего сюда заглядывают люди 20-30 лет. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: А у нас отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа, 9 часов и 39 минут в Перми. Мы сегодня вновь как-то легко разделались с невероятным вопросом. Выяснили, что кухня — это то самое место, куда большинство людей запустит, если даже не прибрано. А вот каждый четвертый на кухню гостей не пустит, пока тщательную уборку не наведет. Новый невероятный после 9 утра в понедельник. Сегодня пятница, 17 июля. Чем отметился день в истории, расскажет скоро Катя Григорьева.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнс Луке.
6: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
10: ОКБ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 127-0-16-64-53.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
12: А тебе-то зачем?
11: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
13: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Перми. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Монастырской небольшие трудности от Осинской до Попова, на улице Пушкина от Комсомольского проспекта до Сибирской. В центр города затруднения на Камском мосту.
14: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа. Согласитесь, общаясь в гаджетах, мы себе не представляем сообщения без использования смайликов. И если вы обратите внимание на пиктограмму календаря, то там стоит сегодняшняя дата. Спонсор «Всемирные истории» на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

0: 9:56 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сообщается, что из Google Play пропали мессенджеры Max и ВК. Но те, кто уже на Android установили себе эти приложения, они продолжат работу. Больше новостей у Полины Поповой через 3 минуты. Пока инструментальная музыка, спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 утра. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Мессенджер Макс, соцсеть ВК и Одноклассники удалили из Google Play. Приложение теперь невозможно официально поставить на смартфоны на операционной системе Android. ВК срочно переходит на домен.ру. Пользователи уже массово приходят уведомления. Причина в том, что домен vk.com принадлежит США, и его могут просто забрать из-за санкций. Также удалены приложения Dzen и Mail.ru. Сообщает НСН. В техническом режиме движение на половине путепровода на шоссе Космонавтов в Перми в районе технопарка Мурион планируется запустить уже осенью этого года. Ранее называли сроки до конца текущего года. Все работы по реконструкции намереваются завершить также раньше контрактных сроков в 2027 году. Путепровод закрыт на реконструкцию с 8 января. Движение на участке от Плеханова до дома номер 108 по шоссе Космонавтов полностью остановлено. При создании нового строения его параметры увеличат высоту с 2,2 до 5,5 метра, а ширину с 4 до 6 полос, по 3 в каждую сторону. Черногория может ввести визы для россиян уже с 1 октября. Официальных заявлений пока не было. Ранее в АТОР сообщили, что Черногория стала одним из самых популярных направлений для российских туристов этим летом. Продажи туров выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Рейсы загружены на 100%, а глубина бронирования уже достигает октября. В Новой Зеландии начались съемки фильма «Властелин колец. Охота за Голлумом». Спин-офф «Властелина колец» расскажет о погоне за Голлумом. Арагон пускается в рискованное путешествие, чтобы схватить его, прежде чем тот выдаст Саурону, где спрятано кольцо. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 31 копейку. Курс евро 89.32. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сегодня пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 16.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа.
1: You shot me so damn good. You shot me then you pop and I'm like damn. I see the side

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. В нашей стране выйдет новый закон о ремонте автомобиля. Подробности прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027-го.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
6: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
10: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРН 325-593-8096-602.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа. Эту песню в свое время исполнял Элвис Пресли, и буквально лет 5 назад о музыканте выпустили комикс. То есть комиксы — это не только про супергероев, но все-таки они занимают лидирующее место в предпочтениях читателей. В продолжение темы Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первое изображение Железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Половина одиннадцатого в Перми на радио «Альфа Новости» с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентген, флюорографию и КТ грудной клетки. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компании появились более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций. Цена активов от 1 миллиона до 150. На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных компаний. Так, «Газпром» продает заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской областях. А «Лукойл» продает в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и в Пермском крае. С 1 сентября изучать обществознание будут только с 9 класса. Оставшееся время отведут на изучение истории. Об этом сообщил министр просвещения. В Перми продолжается подготовка к реконструкции улицы Соликамской на участке от Первомайской до площади Восстания. В рамках проекта планируется снести более 160 зданий. На сегодняшний день для реализации проекта изъято 70 земельных участков и 81 объект КАП строительства, пишет «Бизнес-класс». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша!
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Сегодня пятница, 17 июля, и, друзья, в 15.10 примерно начнется финал второй недели нашего конкурса «Охота на отдых 12+». Вы еще можете вступить в игру. Трижды в день по будням нужно поймать специальный сигнал «Охота на отдых» и отметить его смайликом в виде домика в наш МАКС. Номер 8-906-3-8-104-1. Вместе с домиком, пожалуйста, пишите свой номер телефона. Те, кто уже в игре, будьте внимательны. В 15.10 при помощи генератора случайных чисел мы определим имя счастливчика, назовем его в эфире, и 4 последние цифры в номере телефона тоже озвучим. Но чтобы подтвердить свою победу, нужно будет перезвонить в течение 10 минут. Весь июль мы разыгрываем в «Охоте на отдых» сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых. Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
3: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
2: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
3: Сайт домострой.шоп.
4: ООО «Бродекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ. Скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Плюс 16 градусов сейчас в нашем городе. Такая температура воздуха сегодня весь день. Дожди тоже обещают. Завтра без особенных изменений. А вот в воскресенье значительно потеплеет и ожидается малооблачная погода. 17 июля на календаре. Чем отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей в верховье реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги старообрядца ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021 первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: В Перми 11 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Совет Федерации сегодня рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Пишет парламентская газета, с 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечания под звезды. Родители из разных регионов России массово жалуются в соцсетях на отказ школ в зачислении детей в 10 классы. По их словам, администрация учебных заведений ссылается на нехватку мест в профильных классах или недостаточную успеваемость учеников, предлагая продолжить обучение в колледжах. Во многих учебных заведениях, как утверждают родители, попасть в профильные классы можно только по конкурсу среднего балла аттестата. Из-за этого без места остаются даже ученики с хорошими оценками и успешно сданными ОГЭ, сообщает Урару. Верховный суд запретил включать в платежки за ЖКУ долги за капремонт старше 3 лет. Решение касается в том числе ситуации, когда многолетние долги прежних владельцев переносятся на новых собственников при покупке квартиры на вторичном рынке или при получении недвижимости в наследство. С воскресенья 19 июля влияние антициклона начнет распространяться на Пермский край. Сначала это станет заметно на севере региона, а с понедельника на юге. Дожди станут более локальными и начнется потепление. +23, +28. 18 июля в Хохловке пройдет фестиваль народной красоты «Цветье». В программе выставки в памятниках деревянного зодчества, встречи с художниками, фотозоны, лектории с участием фотографов, дизайнеров и ювелиров, мастер-классы, песенное застолье. Фестиваль «Цветье» сохраняет главную особенность – участие самобытных и профессиональных художников и фотографов, а также расширяет границы восприятия народной культуры и предлагает каждому посетителю Хохловки уловить и воссоздать народную красоту в собственном творчестве. Доллар 78.31, евро 89.32. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Ива Макс на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Всем доброго продолжения утра. Пятница, 17 июля на календаре. Ну, конечно, не секрет, что этот день недели остается любимым у большинства из нас с вами. Если вы еще не запланировали отдых на ближайшие выходные, напомню, огромное количество фестивалей проходит в эти дни. Например, в Чормозе. Еще вчера открылся фестиваль «Наше лето». В Хохловке завтра пройдет фестиваль «Цветье». И Эспланада Перми тоже приглашает в эти выходные на фестиваль «Танцуй, открывай». Мы с вами пока продолжаем трудиться. Впереди только музыка, ФР Дэвид, Калео и через 2 минуты на радио Альфа ДДТ.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены». Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптека. Веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой». Город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: Половина двенадцатого в Перми с кратким обзором новостей на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. Черногория может ввести визы для россиян уже с 1 октября. Официально, однако, подтверждения пока нет. Краевой Роспотребнадзор подвел итоги проверок предприятий «Общепита». За первое полугодие этого года проверено 573 заведения. В 418 из них были выявлены нарушения обязательных требований. По итогам проверок 35 точек «Общепита» в Перми закрыты. На участке Кишерть-Шумково в Пермском крае частично возобновили движение поездов. Около 12 ночи было открыто движение поездов по одному пути. Пассажирские поезда продолжают следовать по установленным маршрутам. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 500 тысяч подержанных машин. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада», следом идут «Тойота» и «Киа». Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: «Танцы минус» на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Конкурс «Счастливый номер 12+» продолжается еще сегодня и всю следующую неделю. Напомню, мы разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх бар». Что нужно сделать? После 5 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте СМС. Сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на вечеринку в «Руки вверх бар». Стартуем в 22:00 в следующую пятницу. 18+. Далее на радио «Альфа» золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. Нас ждут Адель, Элтон Джон и Пэтти Райан.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Ах, в этом костюме, как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Альфа».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
5: Золотая коллекция «Радио Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 11.59. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Пишет парламентская газета, с 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе потребительских кредитов и переводов денег. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечания по звездочкой. Краевой Роспотребнадзор подвел итоги проверок предприятий общественного питания за первое полугодие этого года. В Перми специалисты проверили 573 заведения. Из них в 418 были выявлены нарушения обязательных требований. По итогам проверок 35 точек общепита в Перми закрыты. Сумма административных штрафов для нарушителей превысила 3 миллиона рублей. Чаще всего проверяющие фиксировали отсутствие исправных сетей водоснабжения, маркировки и документов на продукцию, а также неправильную планировку помещения для приготовления пищи. Из-за потопления прилегающей территории в связи с сильными дождями администрация Пермского ТРК Спешилов приняла решение закрыть первый этаж. Магазины, которые располагаются там, не работают с 16 июля. При этом другие торговые точки на втором, третьем, четвертом этажах продолжают функционировать в обычном режиме. Егор Мухин назначен директором Театра Театра. Документы о назначении подписаны, сообщают источники газеты «Звезда». До сегодняшнего дня он исполнял обязанности художественного руководителя. Пермский академический театр «Театр» вслед за другими театрами меняет систему управления. Учреждение возглавил директор, а не художественный руководитель, как было раньше. Стало известно, сколько стоят билеты на финальный матч чемпионата мира 2026 Аргентина-Испания. Дорогие места можно приобрести за 45 тысяч долларов. Это примерно 3,5 миллиона рублей. Но есть и более тяжелый люкс. Например, место в 8-м ряду 137-го сектора с хорошим обзором на платформе SeatGeek стоит 114 тысяч долларов. Это почти 9 миллионов рублей. Дешевые билеты обойдутся примерно в 8 тысяч долларов. Это 600 тысяч рублей. Доллар сегодня 78.31, евро 89.32. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в пятницу в Перми пасмурно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В течение дня 16 градусов тепла.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, Алан Уокер и Саарана только что продолжат музыкальный час Джанго, и впереди самые интересные факты о гигантской рыбе с крыльями.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Вау! Скидка 50% на все?
10: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Ах, кухня!

0: всегда хорошая музыка «Джанго» на радио «Альфа». До сих пор для ученых остается загадкой, как же некоторые виды этих рыб с крыльями действительно летают. Они выпрыгивают из воды на высоту до нескольких метров и даже переворачиваются в воздухе. Больше интересных фактов у Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската, самегава, ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей, катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в мстителях, который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на радио «Альфа».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Нелли Фуртадо на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Половина первого в городе, у нас время новостей. О главных событиях расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае на участке Кишерть-Шумково частично возобновили движение поездов. Около 12 ночи было открыто движение по одному пути. Пассажирские поезда продолжают следовать по установленным маршрутам. В Перми продолжается подготовка к реконструкции улицы Соликамской. На участке от Первомайской до площади Восстания в рамках проекта планируется снести более 160 зданий. 40% пермяков не готовы отказаться от бьюти-услуг даже при сокращении дохода. Средний лимит трат на эти цели составил 8000 рублей в месяц, пишет РБК Пермь. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде, спонсор выпуска ООО ПСК, компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Дэвид Гетта и Сэм Мартин на радио Альфа. Во время звучания песни на нашем сайте вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет. Там же на главной странице alfa.fm.ru ссылка на онлайн-вещание. Пятница сегодня, и в 15.10, друзья, будем подводить итоги этой недели конкурса «Охота на отдых 12+». Так что охотники, участники, кто отмечал специальный сигнал домиками в МАКС радио Альфа, будьте внимательны. В 15.10 при помощи генератора случайных чисел мы определим, кому же достанется сертификат на проживание в домике в парк-отеле «Зеленина». Золотая коллекция на подходе, яркие хиты минувших десятилетий в этом выпуске: Джеймс Блант, Soul Asylum и Police.
1: Реклама.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Собственный дом – это живое организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уют вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
10: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
11: ИП «Грикин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-896-602.
12: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10. А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
13: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13:01 с новостями пятницы на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С октября маркетплейсы смогут передавать в Федеральную налоговую службу сведения о продавцах. Об этом ТАСС сообщил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Речь идет о данных по договору между площадками и предпринимателями, а также документах по взаиморасчетам. Информацию будут направлять в электронном виде и только с согласия продавца. Новые правила связаны с проверкой участников торговли и обменом данными между маркетплейсами и налоговыми органами. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. В село Кын Лысвинского округа пенсии и социальные выплаты доставляют на лодках. Из-за паводка в населенном пункте повреждены мосты и нарушено транспортное сообщение. Почта России организовала доставку через лодочную переправу, которую оборудовали экстренные службы. График работы почтальонов скорректировали с учетом сложной ситуации в селе. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Таким образом, Россия вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. Впереди нее только Штаты, Китай, Япония и Гонконг. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 18 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Дневная романтик-коллекция радио «Альфа» – это, знаете, своеобразный сигнал к тому, что еще чуть-чуть надо собрать свою силу воли, поднапрячься и продолжить рабочий день с хорошим настроением. А у нас и неделя близится к финалу. Сегодня в пятерке лучших песен о любви на радио «Альфа» Шон Мендес и Камила Кабельо. Послушаем «Квин», группу «30 февраля», впереди «Дайда» и «Шакира» уже сейчас.

0: о любви на радио Альфа.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Продолжим этот час танцевальным хитом из 90-х. Впереди итальянский музыкант Нек.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
5: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
6: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: Снэк на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Тейлор Свифт выпустила новую песню, которая вошла в саундтрек новой части мультфильма «История игрушек». Послушаем новинку совсем скоро, пока новости. С кратким обзором Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих. Нутригенетику будут внедрять в систему здорового питания россиян. Как пишет ТАСС, подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью биохимии питания. Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд. В июне медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 18 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный, 5-7 метров в секунду. Ближайшей ночью 15, тепла, завтра днем в Перми. Плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» в Перми.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Сэм Смит на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Совсем недавно прозвучал еще один специальный сигнал нашего конкурса «Охота на отдых 12+». И скажу, что на сегодня это была последняя возможность стать участником в борьбе за приз, сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Все, кто уже отправлял домики на этой неделе в МАКС Радио Альфа в 15:10, далеко от приемников не уходите, мы узнаем имя победителя этой недели. 13:43 в городе, далее без перерыва Эрос Рамазотти, Майкл Джексон и Silent Circle. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
3: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
4: Не переживай, я взяла важную цыпу.
3: Ту самую?
4: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
3: Ммм, вкуснотища.
5: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные.
10: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись.
11: Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» в Перми 2 часа дня с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Быстрых перспектив для возобновления переговоров между Россией и Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Ведомости». При этом, по его словам, Москва по-прежнему открыта для дипломатического пути и знает о готовности Турции содействовать урегулированию конфликта. Ранее глава турецкого МИДа Хакан Фидан выразил надежду на успех мирного процесса в обозримом будущем. Переговоры в стамбульском формате возобновились в прошлом году. Позже встречи проходили при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Отказ от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Об этом РИА Новости заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на треть, а освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. Также со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов будут заниматься по единым учебникам обществознания. В Перми 26% офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров. 60% сотрудников заявили, что ссор из-за температуры воздуха в офисе у них не бывает. 14% рассказали об отсутствии климатической техники в офисе. По данным сервиса Superjob, чаще всего из-за кондиционеров конфликтуют женщины. Разногласия из-за климата в офисе возникают у 32% сотрудников с высшим образованием и у 20% со средним. 63% россиян считают себя трудоголиками. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру». В региональном разрезе лидирует Свердловская область, где трудоголиками себя назвали 79% опрошенных. Далее идут Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Главным признаком трудоголизма опрошенные назвали мысли о работе в личное время. Больше половины задерживаются на работе дольше 8 часов, а 47% заняты делами по выходным. Тревожность без работы испытывают 35% участников, а 32% не умеют расслабляться. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» и Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу, 18 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный, 5-7 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлокровли. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это радио Альфа, 104.1 FM. И, друзья, уже через час начнется финал нашего летнего проекта «Охота на отдых 12+». К этому моменту списки участников уже сформированы. Осталось верить в свою удачу. Одному-то из вас точно повезет, и он получит сертификат на проживание в домике в парк-отеле «Зеленина». Подробные правила участия в конкурсе «Охота на отдых» на нашем сайте alfa.fm.ru.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
5: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
7: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов – это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
8: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
7: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
8: Сайт домострой.шоп.
9: О, Мрозок Пермь. ОГРН 117-595-80-21-403.
10: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
11: А тебе-то зачем?
10: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
12: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2 этаж. «Братья-джентльмены».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Оливия Адамс на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Ну что мешает нам с вами двигаться вперед активно и целеустремленно? Возможно, конечно, и груз ответственности, и чувство тяжести. Так что добавим легкости в свою жизнь. Не исключаю, что может возникнуть вопрос, как же это сделать в нынешних реалиях. Да все очень просто на самом деле. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, можно пересмотреть свои привычки. Если вы из того количества людей, которые сидит в пятницу на работе до последнего, но хотя бы сегодня попробуйте это изменить. Вы слушаете Радио Альфа, далее Антика и Джордж Майкл через пару минут.
1: Реклама. Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
1: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
6: На одну курицу весом где-то...
7: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана, 56.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт-сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт-сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Антик на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина третьего в Перми. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. В перечень типовых государственных и муниципальных услуг включили выплаты за жилье, утраченное или поврежденное, при чрезвычайных ситуациях и терактах. Как сообщает ТАСС, такое распоряжение подписало правительство. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы. В первые полгода, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В Перми сейчас плюс 16 градусов. Завтра ожидается облачная погода, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем. Плюс 19-21 градус.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Колец, золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Хитовый невероятный вопрос. Разгадываем по будням после 9 утра, и сегодня выяснили, что именно кухня остается тем местом, куда большинство из нас запустит гостей, даже если там не прибрано. Но каждый четвертый впустит в кухню только после тщательной уборки. На следующей неделе в невероятном вопросе буду разыгрывать пригласительные на речную прогулку на борту теплохода, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. 12+. Через пару минут золотая коллекция, главные хиты прошедших десятилетий в этом выпуске Brainstorm, Дженнифер Пейдж и Eurythmics.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио Альфа.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика Пермская.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Перми 15:01 с новостями на радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан. Доля просрочки по таким кредитам минимальна и составляет менее 1%, поскольку заемщики дисциплинированно вносят платежи. Сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает удерживать высокие показатели ввода жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего за последние годы строительная отрасль выросла на 34%, сейчас не занято около 13 миллионов человек, что составляет почти 18% от общего числа работающих россиян. Российский бизнес впервые открыто заявил о несогласии с рядом положений проекта закона о сквозном мониторинге цен, выразив опасения по поводу расширения доступа чиновников к коммерческой информации, сообщает «Известия». В Госдуме заявили, что помимо Федеральной налоговой службы данные смогут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие и Федеральная антимонопольная служба. Депутаты заверили, что риски утечки исключены, поскольку перечень получателей будет строго ограничен, а все сведения останутся под защитой налоговой тайны. Автомобили в России за 14 лет стали дороже на 300%, сообщает «Автоньюз». Как заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почеколдин, высокие цены являются основной причиной того, что авторынок с 2012 года сократился в два раза. В 2012 году средняя цена новой машины составляла 800 тысяч рублей, а по итогам первого полугодия этого года достигла 3 300 тысяч. По словам Почеколдина, на стоимость автомобилей влияет ключевая ставка Центробанка, курс рубля, НДС, утилизбор и логистика. Временное ограничение движения на улице Ленина в Перми, связанное с обновлением трамвайных путей на Куйбышево, и будут действовать по вечерам и ночам. Основные ограничения коснутся водителей, двигающихся по улице Ленина со стороны Комсомольского проспекта, поясняет в краевом Минтрансе. Сегодня с 9 вечера и до 6 утра 20 июля при движении по улице Ленина со стороны Компроса для движения транспорта сохраняется правая полоса, можно повернуть направо на Куйбышево. С крайней левой полосы возможно движение прямо и налево. При движении в сторону Компроса запрещен левый поворот на Куйбышево. С понедельника схема поменяется. С 10 вечера 20 июля до 6 утра 23 июля исключается только левый поворот по Ленина при движении со стороны Комсомольского проспекта. Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. По информации издания, на торговых площадках и сайта компании опубликовали свыше 150 объявлений о продаже АЗС. Цена варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, например, в Уфе сети с 13 станций оценили в 350 миллионов рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В субботу, 18 июля, будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный, 5-7 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем плюс 19, 21 градус.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Даррен Хейс открыл новый музыкальный час на радио Альфа. И для кого-то ближайшие минуты, пожалуй, будут очень счастливыми. 15:10 в городе. Друзья, мы начинаем финал этой недели конкурса «Охота на отдых». Вы отправляли домики после специального сигнала в МАКС Радио Альфа. Мы всех участников погрузили в специальную программу «Генератор случайных чисел». Он-то нам и выдаст последние 4 цифры в номере телефона, обладатель которого и станет нашим победителем. Внимание! Сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина» достается Василию. 4 последние цифры в номере телефона 2940. Напомню, друзья, по правилам нашей игры, чтобы подтвердить свою победу, нам нужно в студию «Радио Альфа» позвонить. Так что, Василий, в ближайшие 10 минут я жду вашего звонка. Мой номер телефона 257-0107. Василий, если вы не позвоните, то нам придется выбирать другого претендента на отдых в парк-отеле «Зеленина». Итак, Василий, 4 последние цифры в номере телефона 2940. Жду вашего звонка в студии «Радио Альфа». 257-0107.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
3: Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда», 33, Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Вкуснотища.
9: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
10: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Ах,

0: Пьяные, вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Охота на отдых.
1: В июле на Радио Альфа в «Охоте на отдых» разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Сначала мы определяем финалистов-участников, чтобы ими стать. Вы в течение недели отправляли смайлик «Домик» после специального сигнала. И сегодня генератор чисел определил счастливчика, который забирает приз. Это Василий. Последние цифры в номере телефона 2940. По правилам нашего конкурса в течение 10 минут участник должен перезвонить, чтобы подтвердить победу.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Василий. Как вы моментально буквально позвонили?
2: Так я слушал.
1: Скажите честно.
2: Конечно, я даже напарнику сказал, что мне сейчас меня объявят.
1: Ничего себе, откуда такая уверенность?
2: Так, я кучу смс-ок отправил.
1: Ну, это не имеет значения. На самом деле, у нас тут тоже есть слушатели, которые вообще просто бесконечное количество этих домиков отправляют нам. Ну что, Василий, мои вам поздравления! Та-да-дам!
2: Ура!
1: Как у вас вообще лето продвигается? Как отдыхается ли или работается хорошо?
2: Работается, уже отдохнули.
1: Угу. Куда-то ездили?
2: Нет, нынче никуда.
1: Ну вот, зато побываете в парк-отеле «Зеленина», там почти что путешествие, не уезжая из города. Я вас поздравляю, сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина» достается вам.
2: Спасибо большое.
1: Новые сигналы «Охота на отдых» на Радио Альфа ловите уже на следующей неделе с понедельника с утра до вечера. Напомню, сигнал звучит трижды в день по будням. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы – уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
0: «Охота на отдых».

0: Любимая музыка Pet Shop Boys на Радио Альфа. Каждая минута, друзья, приближает нас к началу выходных. Половина четвертого в Перми. О главных событиях одной строкой. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Банк России с 1 января следующего года возобновит публикацию данных о структуре собственности финансовых организаций, однако будет раскрывать их через набор критериев в обезличенном виде. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят привести свои машины на метан. Подавляющее большинство опрошенных россиян стали употреблять овощи летом чаще, чем в зимний период. Об этом свидетельствует результат опроса, который есть у газеты «Ру». Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 18 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Ближайшей ночью 15, тепла, завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Backstreet Boys на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Планы на вечер пятницы наверняка уже у многих нарисованы. Если вдруг нет, можно прийти на Эспланаду, там квартирник, большой хор, который будет состоять из всех присутствующих. Так что эмоциями можно зарядиться по полной. Да и суббота-воскресенье, я думаю, сделают свое дело. Тем более 19 июля, воскресенье, ожидается жаркая погода. С вами Ирина Плотникова. Отличного продолжения пятницы под музыку Радио Альфа. Впереди золотая коллекция. В этом выпуске Нибин Раум, Бай Кандиос и Саманта Фокс.
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
9: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия готова рассматривать реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. По словам министра, вместо полноценного диалога они все чаще переходят к ультиматумам и лишь демонстрирует готовность к обсуждению урегулирования. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» на два самостоятельных обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде, а также сформирует ответственное отношение к вопросам безопасности страны. Российские туроператоры не получали уведомлений о введении виз в Черногорию. Клиенты продолжают бронировать туры в Адриатику, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что спрос этим летом на 90% выше прошлогоднего. Ранее портал ДАН со ссылкой на источник сообщил, что с 1 октября для граждан России может быть введен визовый режим. По прогнозам экспертов, если Подгорица примет жесткие правила по шенгенскому образцу, это приведет к резкому падению турпотока. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления Черногории в Евросоюз. В субботу и воскресенье летний фестиваль «Город встреч» продолжится проектами «Танцуй, открывай и ведем себя культурно». На два дня эспланада станет одной большой сценой. Гостей фестиваля ждут показательные танцевальные номера пермских и международных команд, выступления групп, оркестров и оперные певицы, а также мастер-классы. Площадка в субботу и воскресенье будет работать с 15 до 21 часа. Хедлайнерами будут «Нова оркестра», группы «Динамит» и «Эль Капитан». Большинство опрошенных россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом «Апельсин» в заведениях общественного питания. Это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 18 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на следующей неделе в невероятном опросе 12+, утром в будни после 9, будем разыгрывать пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа», партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы, компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, а самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой радио «Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
2: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. «Домодум». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана, 56.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируют открыть в декабре этого года, сообщил вице-премьер Марат Хуснулин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Отделения Почты России не будут закрывать в рамках мер по финансовой стабилизации компании. Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев, передает ТАСС. По словам замминистра, власти не закроют ни одного отделения. Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает Variety. Новый фильм будет основан на первой части франшизы, вышедшей в 1984 году. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 18 июля, в Перми облачно будет, прояснение временами и дожди. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем до 19-21 градуса. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» снова конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 24 июля разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И большая просьба писать еще свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
4: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
3: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры M-Sculpt. Улучшайте фигуру с помощью процедуры M-Sculpt. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
8: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мильном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
9: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры соцподдержки медработников. Первый результат реформы Кабмин ожидает получить в следующем году. Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартиры долги за капремонт старше 3 лет. Об этом пишет российская газета. Решение приняли после спора с региональным фондом, который продолжал указывать в платежках задолженность, накопившуюся за несколько лет. Суд посчитал, что такие квитанции фактически вынуждают собственника оплачивать старые начисления. При этом сам долг автоматически не исчезает. Фонд может обратиться за деньгами в суд. Тогда владельцу квартиры нужно самостоятельно заявить, что 3-летний срок давности уже истек. Спрос на рыночную ипотеку при покупке квартир в новостройках вырос на 15,5%. При этом такие кредиты все еще остаются дорогими. Средняя ставка сейчас составляет около 19%. В целом, по данным экспертов, рынок новостроек пока заметно уступает началу года. По сравнению с январем, спрос сократился более чем наполовину. На выбор покупателей также влияет разница в стоимости новых и готовых квартир. В село Кын Лысвинского округа пенсии и социальные выплаты доставляют на лодках. Из-за паводка в населенном пункте повреждены мосты и нарушено транспортное сообщение. Почта России организовала доставку через лодочную переправу, которую оборудовали экстренные службы. График работы почтальонов скорректировали с учетом сложной ситуации в селе. Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар» продали на аукционе за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается, сообщает Голливуд Репортер. Реквизит использовали в сцене, где Дарт Вейдер отрубает Люку руку, а затем сообщает, что является его отцом. Продажа установила рекорд для реквизита франшизы. Предыдущий максимум составлял 3 миллиона 135 тысяч долларов. В 23-м году такую сумму заплатили за модель истребителя X-Wing из первого фильма серии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 18 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где именно вы сейчас можете выиграть два пригласительных на вечеринку Радио Альфа в Руки Вверх баре, которая пройдет ровно через неделю, 24 июля. Для этого отправьте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. Напишите, пожалуйста, свое имя обязательно, помимо фразы «Иду на вечеринку». 8-906-3-8-104-1. Сегодня побеждает автор четвертого сообщения. Желаю удачи.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
4: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
8: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
9: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-593-8096-602.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов они загружены. Пробка больше, чем на полчаса на Героев Хасана. От Кумантерна до Хлебзаводской. Такая же картина на Чкалово и Стахановской. От Куйбышева до Карпинского. На шоссе Космонавтов можно потерять минут 15. От спорткомплекса до Свиязева. На Куйбышева затор минут на 10-12. От Механошина до Ленина. От Анвара Гатаулина до Василия Васильева. И от Новосибирской до Яблочкова.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Привет.
1: На радио Альфа настало время подвести итоги нашего конкурса «Счастливый номер», где на кону у нас два билета на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы выиграть их, нужно было отправить смс-кой фразу «Иду на вечеринку». И сделать это необходимо было четвертым по счету. Получилось это у Анастасии. Последние четыре цифры ее номера – 4979. Анастасия, я вас поздравляю. Два билета на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре ваши. На правах рекламы 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Очередной конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа» в понедельник вечером после 5. Участвуйте и побеждайте. Удачи вам!
2: Радио «Альфа». Пермь, 104.1 FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов – это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
2: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
1: «Домострой», Пермь, Николая Островского. Островского 75.
2: Сайт домострой.шоп.
3: ООО «Амбросекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «Гудбой». 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32. Помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
7: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Граждане по мере снижения ставки начинают перекладываться в недвижимость. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В нашей стране большое число камер не видят опасные нарушения правил дорожного движения, поскольку устройства устарели. Об этом пишет Автоньюз. Сегодня на российских дорогах эксплуатируется значительное число камер старше 7 лет. За последние полугодия посещаемость заведений общепита упала на 10%. Как пишет Коммерсант, потребители все чаще предпочитают есть дома, выбирая готовую еду из супермаркетов. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 18 июля, в Перми облачно будет, прояснение временами и дожди. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем до 19-21 градуса. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+. Ах,

0: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
2: На радио «Альфа» дорожная сводка. К настоящему моменту на 8 баллов загружено движение в Перми. По данным Яндекс.Карт, на Героев Хасана от Коминтерна до Хлебозаводской пробка больше, чем на полчаса. Скорость потока не превышает там 4 км в час. Затруднение больше, чем на 20 минут на Чкалово и Стахановской от Куйбышева до Карпинского. На Куйбышево пробка минут на 15-17, от Новосибирской до Васильева. Еще на Куйбышево затор минут на 10-12 от Петропавловской до Революции, от Новосибирской до Яблочковой, от Луначарского до Ленина. На Чкалово 15-минутный затор от моста до Героев Хасана. На шоссе Космонавтов тоже можно потерять примерно 15 минут от спорткомплекса до Свиязева. А еще на Попова от Пушкина до Ленина.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Средний срок строительства многоквартирных домов России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным, пишет «Парламентская газета». Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. Для сравнения, в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Об этом пишут «Ведомости» по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. В прошлый раз Банк России снизил ставку на 0,25 пункта. Новое решение регулятор примет 24 июля. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом порталу News.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педагогических вузов число выпускников по специальности «учитель физики» составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть преподавателей точных наук уходит в IT-сферу или переезжает в регионы с более высокими зарплатами. В Перми 26% офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров. 60% сотрудников заявили, что ссор из-за температуры воздуха в офисе у них не бывает. 14% рассказали об отсутствии климатической техники в офисе. По данным сервиса Superjob, чаще всего из-за кондиционеров конфликтуют женщины. Разногласия из-за климата в офисе возникают у 32% сотрудников с высшим образованием и у 20% со средним. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 500 тысяч подержанных машин. Это на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада», следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хюндай Солярис» и «Лада 2107». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 900 000 автомобилей с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18 июля в субботу в Перми будет облачно. Временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 15. Завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа – отличная музыка для пятничного настроения. Настраиваемся мы уже, конечно, и на выходные. Отдыхать всегда приятно, и особенно делать это на природе.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Рассказываю. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. Пожалуйста, вместе с домиком отправляйте еще и свой номер телефона. У многих он может быть скрыт. Следующий финал «Охота на отдых» в пятницу 24 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Колый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa-fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Ай, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
9: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
12: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика в 37.
13: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
14: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
15: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
0: Смотрим, какая сейчас обстановка на пермских дорогах. На 7 баллов загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на шоссе Космонавтов. От Космонавта Леонова до Свиязева пробка минут на 25. На Куйбышева можно потерять примерно 20 минут от Механошина до Ленина. Заторы минут на 15 на Стахановской от моста до Карпинского и на Карпинского от моста до Стахановской.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
2: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морской.

0: Грини.
1: Крупные скаты мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската самегава ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей и катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда ни при каких обстоятельствах не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
0: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Ах, кухня!

0: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Продолжаем следить за ситуацией на пермских дорогах. На 6 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные пробки на шоссе Космонавтов от Космонавта Леонова до Свиязева, на Стахановской от моста до Карпинского, на Героев Хасан от Усольской до Хлебозаводской, на Попова от Пушкина до Монастырской, а также на Карпинского от моста до Стахановской.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио А.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на радио «Альфа».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».
12: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия готова рассматривать реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. По словам министра, вместо полноценного диалога они все чаще переходят к ультиматумом и лишь демонстрирует готовность к обсуждению урегулирования. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» на два самостоятельных обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях дома, в городе, на природе и в цифровой среде, а также сформирует ответственное отношение к вопросам безопасности страны. Российские туроператоры не получали уведомлений о введении виз в Черногорию. Клиенты продолжают бронировать туры в Адриатику, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что спрос этим летом на 90% выше прошлогоднего. Ранее портал ДАН со ссылкой на источник сообщил, что с 1 октября для граждан России может быть введен визовый режим. По прогнозам экспертов, если Подгорица примет жесткие правила по шенгенскому образцу, это приведет к резкому падению турпотока. Мера связана с требованием Брюсселя для вступления Черногории в Евросоюз. Временное ограничение движения на улице Ленина в Перми, связанное с обновлением трамвайных путей на Куйбышево, и будут действовать по вечерам и ночам. Основные ограничения коснутся водителей, двигающихся по улице Ленина со стороны Комсомольского проспекта, поясняет в краевом Минтрансе. Сегодня с 9 вечера и до 6 утра 20 июля при движении по улице Ленина со стороны Компроса для движения транспорта сохраняется правая полоса, можно повернуть направо на Куйбышево. С крайней левой полосы возможно движение прямо и налево. При движении в сторону Компроса запрещен левый поворот на Куйбышево. С понедельника схема поменяется. С 10 вечера 20 июля до 6 утра 23 июля исключается только левый поворот по Ленина при движении со стороны Комсомольского проспекта. Большинство опрошенных россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом «Апельсин» в заведениях общественного питания. Это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания, также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
5: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 18 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
7: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
8: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
7: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Альфа. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
6: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
7: Домой с выгодой. В июле в «Домодом» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
8: «Домодом».
9: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
10: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: ООО «Каматревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594. 783-57.
13: На радио «Альфа» информация о ситуации на пермских дорогах. Плотное движение местами по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорта скопилось сейчас на шоссе космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Стахановской от моста до Карпинского, на Попова от Монастырской до Пушкина, на улице Мира от дома номер 101 до шоссе космонавтов.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП «Грикин» Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-896-602.
5: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
7: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». К этой минуте на 4 балла загружено движение в Перми. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки на шоссе космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Стахановской от моста до Карпинского, на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста, на улице Мира от дома номер 101 до шоссе космонавтов.
8: Радио «Альфа», 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Перми 8 часов вечера с новостями уходящей пятницы на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С октября маркетплейсы смогут передавать в Федеральную налоговую службу сведения о продавцах. Об этом ТАСС сообщил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Речь идет о данных по договору между площадками и предпринимателями, а также документах по взаиморасчетам. Информацию будут направлять в электронном виде и только с согласия продавца. Новые правила связаны с проверкой участников торговли и обменом данными между маркетплейсами и налоговыми органами. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. В субботу и воскресенье летний фестиваль «Город встреч» продолжится проектами «Танцуй, открывай и ведем себя культурно». На два дня эспланада станет одной большой сцены. Гостей фестиваля ждут показательные танцевальные номера пермских и международных команд, выступления групп, оркестров и оперные певицы, а также мастер-классы. Площадка в субботу и воскресенье будет работать с 15 до 21 часа. Хедлайнерами будут «Нова оркестра», группы «Динамит» и «Эль Капитан». Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Таким образом, Россия вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. Впереди нее только Штаты, Китай, Япония и Гонконг. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 18 июля в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольфсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
0: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: мои слова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы. Избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы. Повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки. Многие вопросы, которые вы так страстно желали ли решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
1: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 18 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 18 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги, вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали ли решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Риски и суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 18 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и дожди. Ветер северо-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Но так, мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались, столько пятен на карте.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: love is the answer.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.